Молодец, капитан, давай. Держись. Заряжай, держись. И потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него, сели в вертушку и улетели. А раненого бросили. Как это? Они бросили своего раненого.

0: лицо, Косовчок.
1: Не трогайте его.
0: Лицо, лицо, вот это. Вот это отпустили, это коммунист. Вот это отпустили.